Радио Музыка 106.4 FM. And you can dance for inspiration.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет сына, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».
4: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Масштабные поисковые мероприятия развернулись на севере страны после фиксации неопознанного воздушного объекта, который вчера вечером 10 октября в 19.57 пересек границу со стороны Ливана. Инцидент начался с включения сирен тревоги в приграничных районах из-за подозрения на проникновение вражеского летательного аппарата. Из-за невозможности оперативно классифицировать цель, армейское командование подняло в воздух боевую авиацию и направило подразделение на тщательное прочесывание местности. В зону проверок вошли десятки поселений Западной Галилеи. В Северном командовании подчеркнули, что задействовали все ресурсы для полного исключения диверсионной угрозы. В 3 часа ночи

11 октября стало известно, что причину воздушной тревоги на северной границе мог спровоцировать обычный полиэтиленовый пакет. Напомню, что изначально сирены предупредили жителей о вероятном вторжении вражеского дрона, после чего наблюдатели зафиксировали малоразмерную и медленную смещавшуюся цель. К масштабному прочесыванию приграничной полосы немедленно подключились армейские подразделения и местные группы быстрого реагирования, не исключавшие сценарий реальной диверсии. Несмотря на то, что летающий объект действительно попал в поле зрения военных систем контроля, тщательная проверка местности не выявила никаких следов угрозы. Армейское командование еще раз подчеркивает, что обстановка остается стабильной, никаких ограничений для гражданского населения не вводилось. В Израиле продолжает следить за ситуацией в Саудовской Аравии. На выходе Шаббата воздушная гавань саудовской столицы снова подверглась разрушительной атаке, приведшей к десяткам пострадавших. Согласно официальным заявлениям из Эр-Рияда, в результате прямого попадания по аэропорту по меньшей мере не выжили 12 человек, а число раненых превысило 50. Удар пришелся на зону терминалов внутренних линий, вызвав сильные разрушения, панику и немедленную приостановку всех взлетов и посадок. Прибывающие самолеты были экстренно перенаправлены на запасные аэродромы. Пассажиров эвакуировали из опасной зоны. По оценкам служб безопасности, за этой масштабной эскалацией стоит иранская сторона, целенаправленно бьющая по ключевой транспортной инфраструктуре королевства. Власти продолжают ликвидацию последствий инцидента, ну а медики в столичных госпиталях борются за жизни пострадавших. Напомню, что это уже вторая атака за последние дни. Ранее же с территории Йемена были запущены ракеты в сторону аэропорта. Тогда обошлось без пострадавших. Напомню, что угроза внезапных паводков объявлена сегодня, 11 октября, на юге и востоке страны. Метеорологическая служба Израиля ввела желтый уровень опасности в связи с резким ухудшением погоды. В течение воскресенья интенсивные ливни с грозами охватят южный Негев, побережье Элатского залива, горы Элата и Южную Раву. Синоптики предупреждают о критическом риске стремительного наполнения сухих речных русел в Иудейской пустыне и в районе бассейна Мертвого моря, где осадки усилятся во второй половине дня и сохранятся до глубокой ночи. Службы спасения и дорожная полиция настоятельно призывают водителей и туристов отказаться от поездок по опасным трассам. Также заблаговременно корректировать любые маршруты передвижения. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 11 октября, синоптики обещают переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сеть магазинов «Максане и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максане и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максане и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле главу Центрального банка называют словом «нагид». Сегодня этот пост занимает профессор Амир Ярон. Для большинства людей Банк Израиля – структура почти незаметная. Но именно его решения напрямую влияют на ипотеку, кредиты, курс шекеля и стоимость жизни. Главная задача Банка Израиля – поддерживать стабильность экономики и сдерживать инфляцию. Именно здесь принимают решения об учетной процентной ставке. Когда ставка растет, кредиты и ипотека становятся дороже. Когда снижается, деньги в экономике становятся доступнее. В последние годы израильтяне особенно внимательно следят за решениями Банка Израиля. После резкого роста инфляции и серии повышений ставки многие семьи впервые почувствовали, насколько сильно решения Центрального банка влияют на ежемесячные

0: ежемесячные выплаты по ипотеке. Кроме того, Банк Израиля контролирует банковскую систему, следит за финансовой стабильностью и управляет валютными резервами страны. При этом сам пост Нагида в Израиле всегда остается не только экономическим, но и общественным. Любое заявление главы Центробанка мгновенно обсуждают политики, бизнес, СМИ и владельцы ипотек. И хотя у Центрального банка нет партийной принадлежности, его решения часто становятся частью больших политических и общественных споров о стоимости жизни в Израиле. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Сеть магазинов «Максане и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максане и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Максане и Хашмаль».
3: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Масштабные поисковые мероприятия развернулись на севере страны после фиксации неопознанного воздушного объекта, который вчера вечером 10 октября в 19:57 пересек границу со стороны Ливана. Инцидент начался с включения сирен тревоги в приграничных районах из-за подозрения на проникновение вражеского летательного аппарата. Из-за невозможности оперативно классифицировать цель, армейское командование подняло в воздух боевую авиацию и направило подразделение на тщательное прочесывание местности. В зону проверок вошли десятки поселений Западной Галилеи. В Северном командовании подчеркнули, что задействовали все ресурсы для полного исключения диверсионной угрозы. В 3 часа ночи 11 октября стало известно, что причину воздушной тревоги на северной границе мог спровоцировать обычный полиэтиленовый пакет. Напомню, что изначально сирены предупредили жителей о вероятном вторжении вражеского дрона, после чего наблюдатели зафиксировали малоразмерную и медленную смещавшуюся цель. К масштабному прочесыванию приграничной полосы немедленно подключились армейские подразделения и местные группы быстрого реагирования, не исключавшие сценарий реальной диверсии. Несмотря на то, что летающий объект действительно попал в поле зрения военных систем контроля, тщательная проверка местности не выявило никаких следов угрозы. Армейское командование

еще раз подчеркивает, что обстановка остается стабильной, никаких ограничений для гражданского населения не вводилось. В Израиле продолжает следить за ситуацией в Саудовской Аравии. На выходе Шабата воздушная гавань саудовской столицы снова подверглась разрушительной атаке, приведшей к десяткам пострадавших. Согласно официальным заявлениям из Эр-Рияда, в результате прямого попадания по аэропорту по меньшей мере не выжили 12 человек, а число раненых превысило 50. Удар пришелся на зону терминалов внутренних линий, вызвав сильные разрушения, панику и немедленную приостановку всех взлетов и посадок. Прибывающие самолеты были экстренно перенаправлены на запасные аэродромы. Пассажиров эвакуировали из опасной зоны. По оценкам служб безопасности, за этой масштабной эскалацией стоит иранская сторона, целенаправленно бьющая по ключевой транспортной инфраструктуре королевства. Власти продолжают ликвидацию последствий инцидента, ну а медики в столичных госпиталях борются за жизни пострадавших. Напомню, что это уже вторая атака за последние дни. Ранее же с территории Йемена были запущены ракеты в сторону аэропорта. Тогда обошлось без пострадавших. Напомню, что угроза внезапных паводков объявлена сегодня, 11 октября, на юге и востоке страны. Метеорологическая служба Израиля ввела желтый уровень опасности в связи с резким ухудшением погоды. В течение воскресенья интенсивные ливни с грозами охватят Южный Негев, побережье Элатского залива, горы Элата и Южную Раву. Синоптики предупреждают о критическом риске стремительного наполнения сухих речных русел в Иудейской пустыне и в районе бассейна Мертвого моря, где осадки усилятся во второй половине дня и сохранятся до глубокой ночи. Службы спасения и дорожная полиция настоятельно призывают водителей и туристов отказаться от поездок по опасным трассам. Также заблаговременно корректировать любые маршруты передвижения. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 11 октября, синоптики обещают переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых. После праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Сегодня Эйлат – это главный курорт Израиля на Красном море. Но еще в первой половине 20 века здесь находился лишь небольшой полицейский пост Ум-Раш-Раш посреди пустыни. Современная история города началась в марте 1949-го во время операции «Увда» в конце войны за независимость. Именно тогда израильские силы заняли район Ум-Раш-Раш, а знаменитый чернильный флаг, нарисованный от руки на белой ткани, стал одним из символов той войны. Для молодого государства выход к Красному морю имел стратегическое значение. Через Эйлат Израиль получил морской путь в сторону Азии и Восточной Африки. В первые годы Эйлат развивался прежде всего как портовый и пограничный город. Позже здесь начали активно строить гостиницы и туристическую инфраструктуру. Настоящий туристический бум пришелся на 70-80-е годы. Теплое море, сухой климат и коралловые рифы сделали Эйлат главным израильским направлением зимнего отдыха. Сегодня в городе живет около 60 тысяч человек. Экономика Эйлата по-прежнему во многом зависит от туризма, гостиничного бизнеса и внутреннего отдыха израильтян. При этом Эйлат регулярно оказывается и в центре региональных событий. Из-за близости к Иордании, Египту и морским маршрутам Красного моря вопросы безопасности здесь всегда остаются особенно чувствительными. Но в израильском восприятии Эйлат давно стал чем-то большим, чем просто курорт. Это город, который для многих связан с отпуском, свободой, дорогой через пустыню и первым видом на Красное море после долгого пути на юг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. В военно-политическом руководстве Израиля прорабатывают сценарий возобновления активной военной кампании против Ирана еще до предстоящих парламентских выборов Кнессет. Поводом для эскалации стали разведданные об ускоренном восстановлении Тегераном производственных мощностей по выпуску баллистических ракет и беспилотников, а также продолжающиеся атаки хуситов на Саудовскую Аравию. В Иерусалиме не исключает варианта получения зеленого света от администрации Дональда Трампа на нанесение самостоятельного израильского удара, что неизбежно скорректирует внутриполитический график страны. Хотя высокопоставленные израильские источники пока оценивают вероятность удара до дня голосования как невысокую. Дипломатическая миссия Соединенных Штатов в Саудовской Аравии выпустила срочное предупреждение для своих граждан, настоятельно рекомендовав воздержаться от любых поездок в международный аэропорт в Эр-Рияде и прилегающие к нему районы. Экстренные меры вызваны ударами по столичной воздушной гавани. В американском ведомстве предупреждают о масштабных сбоях в авиасообщении, возможном закрытии воздушного пространства и массовой отмене рейсов. Параллельно же ужесточен регламент для госслужащих США. Использование столичного аэропорта теперь требует отдельного разрешения, а любые перемещения в пределах 30 километров от границы с Йеменом категорически запрещены. Путешественникам рекомендуют уточнять статус вылетов непосредственно у авиаперевозчиков. Расследование попытки крушения рейса Fly Dubai вышло на международный уровень. К выяснению обстоятельств официально подключилась Индия. Национальное агентство расследований страны, специализирующееся на делах особой важности, инициировало собственное производство. Напомню, что командир воздушного судна – гражданин Индии. Разбирательство открыто по статьям о противодействии угону авиалайнеров и предотвращении незаконной деятельности. Ключевая задача индийских спецслужб – проверить версию

о масштабном заговоре и установить, действовал ли второй пилот в одиночку или за атакой стояла разветвленная сеть сообщников. Тем временем врачи сообщают, что состояние тяжелораненого капитана экипажа гражданина Индии Смита Мачхара продолжает постепенно улучшаться. Устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи в начале недавней военной кампании было стратегической ошибкой. Об этом категорически заявил председатель партии «Демократы» Яир Голан. Выступая на общественно-политическом форуме, политик пояснил, что устранение иранского аятоллы не отвечало государственным интересам Израиля. Далее цитирую. «Это была ошибка не потому, что он не заслуживал такого исхода, а потому, что это не служит интересам нашей страны. Всегда есть определенное преимущество, когда во главе стоит пожилой и предсказуемый правитель. Ему ведь было уже 86 лет», – подчеркнул Голан, указав на риски неконтролируемой дестабилизации и смены власти в Тегеране. Более 40 нелегалов, включая и их чад, задержали бойцы МАГАФ и полиция Северного округа в ходе масштабной облавы в районе Нацерета. Двухдневная операция была направлена на ликвидацию стихийного попрошайничества на ключевых транспортных узлах региона. Силовики нагрянули в конспиративные квартиры, лесные массивы и полевые укрытия, где базировались нарушители. После разбирательства и необходимых согласований часть задержанных выдворили на территории, тогда как остальных фигурантов доставили в суд для продления ареста. В правоохранительных органах напоминают, нахождение нелегалов на оживленных дорогах не просто нарушает закон о въезде, но и провоцирует аварийные ситуации, подвергая опасности водителей. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 11 октября, синоптики обещают переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

мам. А ведь это я тогда разбила эту голубую вазу. А ты сказала, ну и что, на счастье. А помнишь, как ты боялась, когда я уезжала? Но у меня ведь получилось. Получилось, мам. А еще ты говорила, что птицы умеют разговаривать. И что у меня есть ангел-хранитель. Но я ведь тогда не знала, мам, что мой ангел-хранитель — это ты.

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет сына, чем «Максана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Подводные лодки – один из наиболее закрытых и стратегически значимых элементов военно-морских сил Израиля. Израильские ВМС эксплуатируют подводные лодки класса «Дольфин», построенные в Германии. Они поступали на вооружение в несколько этапов, начиная с конца 90-х годов, и проходят модернизацию по мере обновления флота. Лодки входят в состав ВМС ЦАЛЯ и базируются на военно-морской базе в Хайфе. Официально их задачи включают разведку, защиту морских коммуникаций, сбор информации и участие в системе стратегического сдерживания. Подробности технических возможностей остаются засекреченными. Подготовка подводников считается одной из самых сложных в армии. Отбор многоступенчатый и длительный. Курс обучения продолжается более года и включает техническую подготовку, навигацию, работу в замкнутом пространстве, психологическую устойчивость и слаженность экипажа. Служба на подводной лодке требует не только профессиональных навыков, но и высокой личной ответственности. В последние годы Германия и Израиль подписали соглашение о поставке подводных лодок нового поколения класса «Дакар», которые в перспективе должны усилить флот. Подводный флот – это часть израильской концепции стратегической глубины, тихий компонент обороны, о котором известно немного, но значение которого в системе безопасности государства оценивается как существенное. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil.
1: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».
3: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. В военно-политическом руководстве Израиля прорабатывают сценарий возобновления активной военной кампании против Ирана еще до предстоящих парламентских выборов Кнессет. Поводом для эскалации стали разведданные об ускоренном восстановлении Тегераном производственных мощностей по выпуску баллистических ракет и беспилотников, а также продолжающиеся атаки хуситов на Саудовскую Аравию. В Иерусалиме не исключает варианта получения зеленого света от администрации Дональда Трампа на нанесение самостоятельного израильского удара, что неизбежно скорректирует внутриполитический график страны. Хотя высокопоставленные израильские источники пока оценивают вероятность удара до дня голосования как невысокую. Дипломатическая миссия Соединенных Штатов в Саудовской Аравии выпустила срочное предупреждение для своих граждан, настоятельно рекомендовав воздержаться от любых поездок в международный аэропорт в Эр-Рияде и прилегающие к нему районы. Экстренные меры вызваны ударами по столичной воздушной гавани. В американском ведомстве предупреждают о масштабных сбоях в авиасообщении, возможном закрытии воздушного пространства и массовой отмене рейсов. Параллельно же ужесточен регламент для госслужащих США. Использование столичного аэропорта теперь требует отдельного разрешения, а любые перемещения в пределах 30 километров от границы с Йеменом категорически запрещены. Путешественникам рекомендуют уточнять статус вылетов непосредственно у авиаперевозчиков. Расследование попытки крушения рейса Fly Dubai вышло на международный уровень. К выяснению обстоятельств официально подключилась Индия. Национальное агентство расследований страны, специализирующееся на делах особой важности, инициировало собственное производство. Напомню, что командир воздушного судна – гражданин Индии. Разбирательство открыто по статьям о противодействии угону авиалайнеров и предотвращении незаконной деятельности. Ключевая задача индийских спецслужб – проверить версию о масштабном заговоре и установить, действовал ли второй пилот в одиночку или за атакой стояла разветвленная сеть сообщников. Тем временем врачи сообщают, что состояние тяжелораненого капитана экипажа гражданина Индии Смита Мачхара продолжает постепенно улучшаться. Устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи в начале недавней военной кампании было стратегической ошибкой. Об этом категорически заявил председатель партии «Демократы» Яир Голан. Выступая на общественно-политическом форуме, политик пояснил, что устранение иранского

в аятоллы не отвечала государственным интересам Израиля. Далее цитирую. «Это была ошибка не потому, что он не заслуживал такого исхода, а потому, что это не служит интересам нашей страны. Всегда есть определенное преимущество, когда во главе стоит пожилой и предсказуемый правитель. Ему ведь было уже 86 лет», подчеркнул Голан, указав на риски неконтролируемой дестабилизации и смены власти в Тегеране. Более 40 нелегалов, включая и их чад, задержали бойцы МАГАФ и полиция Северного округа в ходе масштабной облавы в районе Нацерета. Двухдневная операция была направлена на ликвидацию стихийного попрошайничества на ключевых транспортных узлах региона. Силовики нагрянули в конспиративные квартиры, лесные массивы и полевые укрытия, где базировались нарушители. После разбирательства и необходимых согласований часть задержанных выдворили на территории, тогда как остальных фигурантов доставили в суд для продления ареста. В правоохранительных органах напоминают, нахождение нелегалов на оживленных дорогах не просто нарушает закон о въезде, но и провоцирует аварийные ситуации, подвергая опасности водителей. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 11 октября, синоптики обещают переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод.

опыт отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Береговая линия Израиля сравнительно небольшая, около 190 километров вдоль Средиземного моря. Но даже на этом участке у страны сложилась своя морская история с портами, рыбаками и маяками. Один из самых известных маяков находится в Яфо. Он был построен в XIX веке во времена Османской империи, когда порт Яфо оставался главными морскими воротами Иерусалима и всей центральной части страны. Позже маяки появились в Хайфе, Акко, Ашдоде и других прибрежных районах. Их главной задачей была навигация – помочь кораблям безопасно войти в порт, особенно зимой, во время штормов и плохой видимости. С развитием спутниковой навигации и электронных карт роль маяков постепенно уменьшилась. Сегодня большинство судов ориентируются уже с помощью современных технологий. Тем не менее, часть израильских маяков продолжает работать. Другие стали историческими объектами и частью городского ландшафта. При этом сами маяки в Израиле всегда были связаны не только с морем, но и с историей репатриации. Именно через порты Хайфы и Яфо в страну прибывали тысячи новых репатриантов еще до создания государства и в первые годы после его основания. Поэтому для многих старые маяки на израильском побережье – это не просто навигационные сооружения, а часть памяти о стране, в которую когда-то приплывали с надеждой начать новую жизнь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет сына, чем «Максана и Хашмаль».

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Сеть магазинов «Махсане» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсане» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Череда тяжелых инцидентов и грубейших нарушений дисциплины в боевых частях ЦАЛя вызвала глубокую тревогу в высшем командовании армии обороны Израиля. Поводом для разбирательства послужило недавнее происшествие на юге Ливана, где двое бойцов получили ранения при попытке извлечь порох из боевых патронов ради опасной забавы. Как выяснилось, за последние 3 года армейские аварии и пренебрежение базовыми правилами безопасности унесли жизни 160 израильских военнослужащих. В армейском руководстве заявили о бескомпромиссном ужесточении контроля за обращением с боеприпасами и срочном введении новых стандартов оперативного вождения, чтобы остановить цепь предотвратимых потерь. Соединенные Штаты могут напрямую подключиться к ответным военным операциям Саудовской Аравии против йеменских хуситов. О готовности в кратчайшие сроки принять соответствующее решение заявил президент США Дональд Трамп. Выступая перед журналистами в Белом доме, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон оперативно оценивает обстоятельства недавней атаки на международный аэропорт в Рияде. Возможно, цитирую, мы рассмотрим этот вопрос. Мы только что узнали о недавнем нападении, поэтому примем решение. Мы действуем очень быстро, отметил глава государства. Напомню, что перспектива прямого военного вмешательства США рассматривается на фоне резкой эскалации ударов по иранским формированиям по ключевой гражданской и транспортной инфраструктуре королевства, что существенно усиливает риски масштабной региональной дестабилизации. Новые драматические подробности нейтрализации пилота на борту авиакомпании Fly Dubai раскрыл один из участников инцидента. Асав Раджуан поделился подозрениями в адрес бортпроводников. По его словам, поведение отдельных членов экипажа во время захвата вызвало тревогу. Стюарды пытались ослабить пластиковые стяжки на обезвреженном преступнике, запрещали пассажирам видеосъемку и делали пугающие заявления о судьбе тяжелораненого капитана. Тем не менее, следственные органы Объединенных Арабских Эмиратов и израильские спецслужбы официально исключили какую-либо причастность экипажа к этому нападению. Допросы подтвердили, что неадекватные действия бортпроводников стали следствием панической реакции на опасную угрозу. В то же время Генеральная прокуратура Эмирата продолжает проверять контакты нападавшего на предмет возможных внешних сообщников. Президент США Дональд Трамп официально назначил новым пресс-секретарем Белого дома Кэти Захарию, юриста, консервативного комментатора и старшего советника по коммуникации. На этом посту она сменит Каролин Ливит, которая покинула должность в августе в связи с рождением первенца. Захария ранее занимала пост заместителя помощника министра и официального представителя Министерства внутренней безопасности США. Объявляя о решении, глава государства отметил ее безупречную репутацию и выразил уверенность в ее эффективном взаимодействии с прессой. Масштабный рейд по ликвидации незаконной слежки развернулся в районе Кармеля в минувшие выходные. В ходе скоординированной операции сотрудники полицейского

нескольких участков Нэшера и Тират-Кармилия демонтировали порядка 25 нелегальных камер наружного наблюдения. Устройства были смонтированы в обход закона, грубо нарушали права граждан на частную жизнь и вели постоянный обзор общественных пространств. Подобную технику нередко размещают криминальные структуры для тотального контроля за периметром и отслеживания перемещений оперативных служб. В полиции прокомментировали, что самовольная установка оптических приборов в публичных зонах напрямую подрывает общественный порядок, а системная зачистка улиц от незаконных систем наблюдения будет продолжена. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 11 октября, синоптики обещают переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Эфраим Кишон считается одним из самых известных израильских писателей 20 века и, пожалуй, главным мастером израильской сатиры. Он родился в 1924 году в Будапеште под именем Ференц Хоффман. Пережил Холокост, трудовые лагеря и войну, а в 1949 году репатриировался в Израиль. Кишон приехал

0: страну почти без знания иврита. Но именно на иврите он позже написал книги и тексты, которые сделали его знаменитым далеко за пределами Израиля. Главными героями его произведений были обычные израильтяне – чиновники, соседи, журналисты, водители, семейные пары. Через бытовые сцены Кишон рассказывал о молодой стране с ее шумом, противоречиями, бюрократией и постоянным ощущением импровизации. Его сатира была очень узнаваемой, но при этом почти никогда не становилась злой. Даже высмеивая израильский хаос, Кишон писал о нем с явной симпатией. Кроме литературы, он работал в кино и театре. Фильм «Салах Шабати», снятый по его сценарию, получил «Золотой глобус» и был номинирован на премию «Оскар». Книги Кишона переводились на десятки языков и выходили многомиллионными тиражами. Есть известная фраза Кишона: «В Израиле невозможно быть пессимистом, просто не хватает времени». И, наверное, именно поэтому его тексты до сих пор читаются так естественно, будто написаны человеком, который очень хорошо понимал страну, в которой живет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Сеть магазинов «Максане и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максане и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Максане и Хашмаль».
3: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Череда тяжелых инцидентов и грубейших нарушений дисциплины в боевых частях ЦАЛя вызвала глубокую тревогу в высшем командовании армии обороны Израиля. Поводом для разбирательства послужило недавнее происшествие на юге Ливана, где двое бойцов получили ранения при попытке извлечь порох из боевых патронов ради опасной забавы. Как выяснилось, за последние 3 года армейские аварии и пренебрежение базовыми правилами безопасности унесли жизни 160 израильских военнослужащих. В армейском руководстве заявили о бескомпромиссном ужесточении контроля за обращением с боеприпасами и срочном введении новых стандартов оперативного вождения, чтобы остановить цепь предотвратимых потерь. Соединенные Штаты могут напрямую подключиться к ответным военным операциям Саудовской Аравии против йеменских хуситов. О готовности в кратчайшие сроки принять соответствующее решение заявил президент США Дональд Трамп. Выступая перед журналистами в Белом доме, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон оперативно оценивает обстоятельства недавней атаки на международный аэропорт в Эр-Рияде. Возможно, цитирую, мы рассмотрим этот вопрос. Мы только что узнали о недавнем нападении. Поэтому примем решение. Мы действуем очень быстро, отметил глава государства. Напомню, что перспектива прямого военного вмешательства США рассматривается на фоне резкой эскалации ударов по иранским формированиям по ключевой гражданской и транспортной инфраструктуре королевства, что существенно усиливает риски масштабной региональной дестабилизации. Новые драматические подробности нейтрализации пилота на борту авиакомпании Fly Dubai раскрыл один из участников инцидента. Асав Раджуан поделился подозрениями в адрес бортпроводников. По его словам, поведение отдельных членов экипажа во время захвата вызвало тревогу. Стюарды пытались ослабить пластиковые стяжки на обезвреженном преступнике, запрещали пассажирам видеосъемку и делали пугающие заявления о судьбе тяжелораненого капитана. Тем не менее, следственные органы Объединенных Арабских Эмиратов и израильские спецслужбы официально исключили какую-либо причастность экипажа к этому нападению. Допросы подтвердили, что неадекватные действия бортпроводников стали следствием панической реакции на опасную угрозу. В то же время Генеральная прокуратура Эмирата продолжает проверять контакты нападавшего на предмет возможных внешних сообщников. Президент США Дональд Трамп официально назначил новым пресс-секретарем Белого дома Кэти Захарию, юриста, консервативного комментатора и старшего советника по коммуникации. На этом посту она сменит Каролин Левит, которая покинула должность в августе в связи с рождением первенца. Захария ранее занимала пост заместителя помощника министра и официального представителя Министерства внутренней безопасности США. Объявляя о решении, глава государства отметил ее безупречную репутацию и выразил уверенность в ее эффективном взаимодействии с прессой. Масштабный рейд по ликвидации незаконной слежки развернулся в районе Кармеля в минувшие выходные. В ходе скоординированной операции сотрудники полицейских участков Нешера и Тират-Кармеля демонтировали порядка 25 нелегальных камер наружного наблюдения. Устройства были смонтированы в обход закона, грубо нарушали права граждан на частную жизнь и вели постоянный обзор общественных пространств. Подобную технику нередко размещают криминальные структуры для тотального контроля за периметром и отслеживания перемещений оперативных служб. В полиции прокомментировали, что самовольная установка оптических приборов в публичных зонах напрямую подрывает общественный порядок, а системная зачистка улиц от незаконных систем

наблюдение будет продолжено. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 11 октября, синоптики обещают переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сеть магазинов «Максаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет сына, чем «Максаны и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Партия ШАС появилась в Израиле в 1984 году. Ее создали представители сефардской общины, считавшие, что в религиозной и политической системе страны слишком сильны позиции ашкеназского истеблишмента. Название ШАС – сокращение от слов «Шумрей Сфарад» – «Сефардские хранители Торы». Главным духовным лидером партии на протяжении многих лет был раввин Авадия Йосеф, один из самых влиятельных сефардских раввинов в истории Израиля. ШАС сумела объединить религиозную повестку с социальными вопросами. Партия активно работала с жителями периферии, небогатыми семьями и выходцами из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Уже в 90-х ШАС стала одной из ключевых сил израильской политики и регулярно входила в правительственные коалиции. Одной из самых заметных фигур партии был Арье Дери. Он возглавил ШАС в молодом возрасте и быстро стал одним из самых влиятельных политиков страны. Но история партии сопровождалась и громкими судебными делами. В 1999 году Арье Дери был осужден по обвинениям в коррупции и провел несколько лет в тюрьме. Позже он вернулся в политику и вновь возглавил ШАС. В последние годы вокруг него снова возникли юридические и политические споры, связанные с уголовными делами и его работой в правительстве. Несмотря на это, ШАС уже несколько десятилетий остается одной из самых устойчивых партий Израиля. Для многих ее избирателей это не только политическая сила, но и символ общественного статуса, религиозной традиции и сефардской идентичности. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.

direction of the groove.

0: Сеть магазинов «Махсане» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсане» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок.

0: каждой покупке. Сумасшедшая распродажа. Только сегодня до 10 вечера в Максане и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Эскалация противостояния с Ираном способна сорвать график парламентских выборов в Кнессет, назначенных на 27 октября. С таким предупреждением в ходе контактов с высокопоставленными чиновниками администрации США и американским военным командованием выступил начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйль Замир. По данным осведомленных источников, глава израильской армии выразил глубокую обеспокоенность масштабными оборонными и государственными рисками нового прямого военного столкновения с Тегераном. Замир подчеркнул, что переход конфликта в фазу высокоинтенсивных боевых действий в текущих условиях сделает нормальный избирательный процесс невозможным и неизбежно вынудит власти отложить проведение всеобщего голосования. Пентагон отдал распоряжение Центральному командованию вооруженных сил США завершить подготовку к возможному возобновлению крупномасштабных боевых действий и нанесению массированных ударов по объектам в Иране. По данным издания Axios со ссылкой на осведомленные американские и израильские источники, военное ведомство разработало пакет оперативных сценариев, охватывающих энергетическую инфраструктуру, командные пункты, а также ракетные и ядерные объекты. Хотя окончательное решение и конкретная дата президентом Дональдом Трампом пока не утверждены, в кулуарах обсуждалась вероятность нанесения ударов до ноябрьских промежуточных выборов в США или непосредственно перед выборами в Израиле. В Пентагоне и Белом доме подчеркивают, что на случай эскалации на столе остаются все военные опции. Однако сам американский лидер, напомню, накануне публично дал понять, что не планирует санкционировать операцию до дня голосования. Громкий поворот в судебном процессе по делам Бенямина Нетаньяху. Полиция проводила масштабные оперативные действия без предварительной санкции надзорных органов. Об этом сегодня под присягой в окружном суде Иерусалима заявил бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит. Отвечая на прямые вопросы адвоката премьера, Мандельблит признал, что о целом ряде серьезных следственных мероприятий он узнавал уже постфактум, выясняя задним числом, что официальных разрешений на них не выдавал. Защита главы правительства вызвала Мандельблита на допрос с четкой целью – доказать незаконность процедур следствия и поставить под сомнение допустимость собранных материалов. Напомню, что именно по решению Авихая Мандельблита в 2019 году против действующего премьер-министра были официально выдвинуты обвинения. Ощутимый удар по криминальным сетям нанесли израильские правоохранители в ходе общенациональной операции по борьбе с хищением транспорта. Оперативники задержали нелегалов, которые систематически проникали на израильскую территорию ради серии автомобильных краж в Бат-Яме и Тель-Авиве. Согласно официальной сводке, планомерное давление на подобные группировки приносит реальные плоды. В течение этого года число угонов частных легковых автомобилей снизилось сразу на 19%. В полиции отмечают, что рейды позволили переломить многолетнюю тенденцию, существенно сбив криминальную активность и обеспечив защиту имущества граждан. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 11 октября, синоптики обещают переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Авраам бен Ицхак Яшуа, известный как Алефбет Яшуа, родился в 1936 году в Иерусалиме в семье сефардских евреев. Его отец был исследователем.

0: исследователем и знатоком иерусалимского фольклора, и тема памяти, корней и идентичности впоследствии стала одной из центральных в его творчестве. Яшуа принадлежал к поколению писателей, сформировавшихся уже после создания государства. Вместе с Амосом Озом и Давидом Гроссманом он вошел в круг авторов, которые определяли интеллектуальную и литературную повестку Израиля второй половины XX века. Широкую известность принесли ему романы «Любовник», «Господин Мани», «Путешествие на край тысячелетия», «Женщина в Иерусалиме». Его книги переводились на десятки языков и получали международные премии. Для Яшуа литература была способом разговора о сложных вопросах, о войне и мире, о религии и светскости, о личной ответственности и судьбе государства. Он активно участвовал в общественных дискуссиях и не отделял писателя от гражданина. Яшуа преподавал литературу в Хайфском университете и читал лекции по всему миру. Он ушел из жизни в 2022 году, оставив после себя не только романы, но и интеллектуальное наследие, которое продолжает формировать израильский культурный разговор. Алифбет Яшуа – это голос сложной, многослойной страны, рассказанной языком большой прозы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».

0: Хіти на сайті Радіомузика 106.4 CO.IL.
1: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».
3: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Эскалация противостояния с Ираном способна сорвать график парламентских выборов в Кнессет, назначенных на 27 октября. С таким предупреждением в ходе контакта

с высокопоставленными чиновниками администрации США и американским военным командованием выступил начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйль Замир. По данным осведомленных источников, глава израильской армии выразил глубокую обеспокоенность масштабными оборонными и государственными рисками нового прямого военного столкновения с Тегераном. Замир подчеркнул, что переход конфликта в фазу высокоинтенсивных боевых действий в текущих условиях сделает нормальный избирательный процесс невозможным и неизбежно вынудит власти отложить проведение всеобщего голосования. Пентагон отдал распоряжение Центральному командованию Вооруженных сил США завершить подготовку к возможному возобновлению крупномасштабных боевых действий и нанесению массированных ударов по объектам в Иране. По данным издания Axios со ссылкой на осведомленные американские и израильские источники, военное ведомство разработало пакет оперативных сценариев, охватывающих энергетическую инфраструктуру, командные пункты, а также ракетные и ядерные объекты. Хотя окончательное решение и конкретная дата президентом Дональдом Трампом пока не утверждены, в кулуарах обсуждалась вероятность нанесения ударов до ноябрьских промежуточных выборов в США или непосредственно перед выборами в Израиле. В Пентагоне и Белом доме подчеркивают, что на случай эскалации на столе остаются все военные опции. Однако сам американский лидер, напомню, накануне публично дал понять, что не планирует санкционировать операцию до дня голосования. Громкий поворот в судебном процессе по делам Бенямина Нетаньяху. Полиция проводила масштабные оперативные действия без предварительной санкции надзорных органов. Об этом сегодня под присягой в окружном суде Иерусалима заявил бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит. Отвечая на прямые вопросы адвоката премьера, Мандельблит признал, что о целом ряде серьезных следственных мероприятий он узнавал уже постфактум, выясняя задним числом, что официальных разрешений на них не выдавал. Защита главы правительства вызвала Мандельблита на допрос с четкой целью – доказать незаконность процедур следствия и поставить под сомнение допустимость собранных материалов. Напомню, что именно по решению Авихая Мандельблита в 2019 году против действующего премьер-министра были официально выдвинуты обвинения. Ощутимый удар по криминальным сетям нанесли израильские правоохранители в ходе общенациональной операции по борьбе с хищением транспорта. Оперативники задержали нелегалов, которые систематически проникали на израильскую территорию ради серии автомобильных краж в Бат-Яме и Тель-Авиве. Согласно официальной сводке, планомерное давление на подобные группировки приносит реальные плоды. В течение этого года число угонов частных легковых автомобилей снизилось сразу на 19%. В полиции отмечают, что рейды позволили переломить многолетнюю тенденцию, существенно сбив криминальную активность и обеспечив защиту имущества граждан. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 11 октября, синоптики обещают переменную облачность. Возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 28 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 23. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых. После праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. А иудеям – это одна из самых влиятельных альтернативных рок-групп Израиля 90-х годов. Громкий гитарный звук, тексты без украшений и сценическая энергия, которая чувствуется с первых аккордов. Группа была основана в 1992 году Томом Петровером и Орит Шахов. Этот дуэт – основа звучания коллектива. Два голоса, две гитары, напряженный диалог на сцене и за ее пределами. Прорыв произошел в 1995-м с выходом альбома «Мациют Нефредет». Он стал одним из самых заметных релизов израильского рока того десятилетия. Разошелся тиражом более 100 тысяч экземпляров и получил статус тройной платины. Песни группы «Локаль», «Азман Шелах», «Имквар» стали частью саундтрека поколения 90-х. Их музыку нередко сравнивают с гранжем и альтернативным роком того времени. Но в израильском исполнении она звучит иначе. Более нервно, более лично, без дистанции. Живые выступления «Аеудим» — это всегда прямой контакт с аудиторией, без сложных декораций и без лишнего пафоса. Только звук и только эмоция. За годы существования группа переживала паузы и возвращения, но сохранила преданную аудиторию и статус культового коллектива. «Аеудим» — это израильский рок без сглаженных углов. Музыка, которая не пытается понравиться, а просто говорит громко и честно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Иммунотерапия – одно из ключевых направлений современной онкологии. В отличие от химиотерапии, которая напрямую воздействует на опухолевые клетки, иммунотерапия активирует собственную иммунную систему человека. Ее задача – помочь организму распознать рак и начать борьбу с ним. Опухолевые клетки умеют прятаться от иммунитета. Некоторые препараты снимают этот защитный механизм. Речь идет о так называемых ингибиторах контрольных точек, воздействующих на белки PD-1 и PD-L1. Это позволяет иммунным клеткам вновь атаковать опухоль. Сегодня иммунотерапия применяется при лечении меланомы, рака легкого, почки, мочевого пузыря и других онкологических заболеваний. В ряде случаев она позволяет добиться длительной ремиссии даже на продвинутых стадиях болезни. Израиль активно участвует в развитии этого направления. Крупные медицинские центры страны, включая Шиба, Ихилов, Адаса, участвуют в международных клинических исследованиях новых иммунных препаратов и комбинированных схем лечения. Израильская система здравоохранения также одной из первых включила ряд иммунотерапевтических препаратов в национальную корзину медицинских услуг. При этом иммунотерапия подходит не всем пациентам. Эффективность зависит от типа опухоли, генетических характеристик и общего состояния иммунной системы. Возможны и побочные эффекты, связанные с чрезмерной активацией иммунитета. Иммунотерапия не заменила традиционные методы лечения, но стала важной частью комплексной онкологической стратегии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсане» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсане» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни от 440 шекелей с человека за ночь при размещении.

общении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепно!

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Сегодня Израиль и Иран воспринимаются как стратегические противники. Но в течение нескольких десятилетий их отношения были иными. В 1950 году Иран признал Израиль де-факто. Формальных дипломатических отношений не существовало. Однако в Тегеране действовало израильское представительство, выполнявшее функции дипломатической миссии. Между Тель-Авивом и Тегераном существовало регулярное авиасообщение. Авиакомпания «Эляль» выполняла рейсы, а в столице Ирана работало ее официальное представительство. Деловые и технические контакты были частью повседневной реальности. В 1960-70-х годах сотрудничество приобрело стратегический характер. Иран шаха Мухаммеда Резы Пахлеви и Израиль рассматривали друг друга как партнеров вне арабского блока. Израильские специалисты работали в Иране в сфере сельского хозяйства, водных технологий, строительства и медицины. В стране проживали сотни израильских экспертов и их семьи. Одним из ключевых проектов стало участие Ирана в создании нефтепровода «Эйлат-Ашкелон», позволявшего транспортировать иранскую нефть к Средиземному морю. Важную роль играла и еврейская община Ирана. До революции она насчитывала десятки тысяч человек и была одной из крупнейших в регионе. Иранские евреи занимали заметное место в экономике и общественной жизни страны, поддерживая культурные и человеческие связи с Израилем. Контакты между службами безопасности двух государств также были частью региональной стратегии периода Холодной войны. Перелом произошел в 1979 году после Исламской революции. Новый режим разорвал связи с Израилем и объявил его идеологическим противником. История этих отношений напоминает, что международные союзы зависят от политических режимов и идеологии. То, что кажется неизменным сегодня, не всегда было таким и в прошлом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсаны» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны» и «Хашмаль».

0: Даже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в Максоней Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максоней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Йоав Киш родился 6 декабря 1968 года в Тель-Авиве. Он окончил курс летчика ВВС Израиля, служил боевым пилотом истребительной авиации, летал на F-16. В резерве дослужился до звания полковника. После военной службы работал в гражданской авиации, в том числе пилотом авиакомпании «Эляль». Получил степень MBA в международной бизнес-школе INSEAD. В 2015 году впервые избран в Кнессет от партии «Ликуд». В 2020 году возглавил комиссию Кнессета – парламентский орган, отвечающий за регламент и процедурные вопросы работы законодательной власти. После выборов 2022 года вошел в правительство и занял пост министра образования. В 2022-2023 годах также исполнял обязанности министра регионального сотрудничества. В соответствии с норвежским законом покинул Кнессет, сохранив министерский пост. На посту Министерства образования Киш участвует в формировании государственной политики в сфере школьного и высшего образования, бюджетных решений и управленческих изменений в системе. Его имя часто звучит в общественных дискуссиях о характере реформ и распределении ресурсов в образовательной сфере. Йоав Киш – представитель поколения политиков, пришедших из армии и бизнеса, где управленческий опыт и стратегическое мышление становятся частью политической практики. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Максане» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Максане» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максане» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет сына, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг.

А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В грамматике иврита центральную роль играет глагол. Система биньянов – это не просто спряжение, а способ увидеть действие под разными углами. Один и тот же корень может означать активное действие, пассивное состояние, взаимность или причинение действия. Например, корень «кав-тав-бет» связан с письмом. «Катав» – он написал, «нихтав» – было написано, «ихтив» – продиктовал, «иткатев» – переписывался. Меняется форма, меняется логика действия. Иврит строится вокруг корней. Три согласные образуют смысловое ядро, к которому добавляются разные формы. Это делает язык структурным и компактным. Еще одна особенность – отсутствие настоящего времени в привычном понимании. Есть форма причастия настоящего, которая функционирует как настоящее. Это делает речь более динамичной. Действие как будто происходит прямо сейчас. Иврит устроен как конструктор. Смысл создается не длинными описаниями, а точной формой слова. Это язык, в котором структура важнее украшения. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Tranquility, we got you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue.
1: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
3: Сеть магазинов «Махсане» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже, которая состоится сегодня. Только сегодня вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Сумасшедшая распродажа только сегодня до 10 вечера в «Махсане» и «Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».